0: Ты снял шептор, ты сидишь им сады, вия, лазали.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.